0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так.

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

нас живых еще не так мало.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Петя. Радио З.
1: Один день без войны поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба.

0: безусый лейтенант и пожилой сержант. Дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант. Дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова в бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И так не хочется увидеть вдруг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны в плену у тишины и полк ушедший навсегда просторы неба.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.

Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табудут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио Z.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Ни любви, ни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: И вот стою я на плацу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: ценой в огонь пойду.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

полям. В глухозимье бродит лихо, за спиной подходит тихо к нашим братьям-сыновьям. Морок застит им глаза пеленою снов.

0: песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники. Досаду с болью

Кровью правду искупить, от трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно Днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон. Простой 13-й штрафбат, и вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат.

0: лег штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм
1: Радио Зет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора. При этом в Центробанке подчеркивают, что сокращение дефицита – это лишь одно из условий. Решение по ставке будет зависеть и от других факторов. Банк России разъяснил правила расчета ставок по семейной ипотеке после окончания государственного субсидирования. После первых 15 лет она может вырасти максимум на 4 процентных пункта. При этом ставка не должна превышать действующую на тот момент ключевую ставку плюс 3 пункта. С 1 октября государство субсидирует ставку только в течение 15 лет. Сам кредит можно оформить на больший срок. Банки должны заранее учитывать возможные повышения в графике платежей. Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом рассказали в Минздраве. В радиологии решения на базе искусственного интеллекта позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Это дает возможность быстро выявить патологии и подготовить описание. Также нейросети задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента, что позволяет рассмотреть динамику изменений в состоянии здоровья. При этом технологии становятся вспомогательным инструментом для медиков. Они не могут вылечить, но помогают принимать необходимые решения. В 2027 году в России расширят перечень специальностей и направлений, для поступления на которые нужен ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такую работу ведут с прошлого года по поручению президента. Министр также отметил повышенное внимание к истории в университетах. Ранее в стране утвердили концепцию исторического просвещения, которая охватывает в том числе школы, колледжи и вузы. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака». Через сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу одного окна. Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации карточек. Сервис создан для реализации закона о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос с 1500 мл. 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет плохо,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

взяли беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой, России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг с

любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

и родину свою всегда любить. Извечный бой, России с не Россией, повержен русофоб, и тот всегда один, а подвиг с

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора. При этом в Центробанке подчеркивают, что сокращение дефицита – это лишь одно из условий. Решение по ставке будет зависеть и от других факторов. Банк России разъяснил правила расчета ставок по семейной ипотеке после окончания государственного субсидирования. После первых 15 лет она может вырасти максимум на 4 процентных пункта. При этом ставка не должна превышать действующую на тот момент ключевую ставку плюс 3 пункта. С 1 октября государство субсидирует ставку только в течение 15 лет. Сам кредит можно оформить на больший срок. Банки должны заранее учитывать возможные повышения в графике платежей. Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом рассказали в Минздраве. В радиологии решения на базе искусственного интеллекта позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Это дает возможность быстро выявить патологии и подготовить описание. Также нейросети задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента, что позволяет рассмотреть динамику изменений в состоянии здоровья. При этом технологии становятся вспомогательным инструментом для медиков. Они не могут вылечить, но помогают принимать необходимые решения. В 2027 году в России расширят перечень специальностей и направлений, для поступления на которые нужен ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такую работу ведут с прошлого года по поручению президента. Министр также отметил повышенное внимание к истории в университетах. Ранее в стране утвердили концепцию исторического просвещения, которая охватывает в том числе школы, колледжи и вузы. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака». Через сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу одного окна. Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации карточек. Сервис создан для реализации закона о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
2: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Полотенце бумажное 89,90. Доместо 1500 миллилитров 279,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
7: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: войск. Кандагар.
1: Радио З.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Всегда перед разлукой обнимите, ведь мы не знаем, сколько проживем. Друг друга в этой жизни берегите, как мы в бою друг друга бережем. Любите и не требуйте отдачи, любите человека просто так. Неважно, кто беднее, кто богаче, неважно, кто здесь умный, кто дурак. Цените время вместе, доверяйте и радуйтесь, как дети, мелочам. Родителей почаще навещайте, молитесь Богу, верьте небесам. Никто не знает, как там дальше будет, но верим, будут солнечные дни. Любите и живите настоящим, побольше дел, поменьше болтовни. Александр Самойлов, боец специальной военной операции.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора. При этом в Центробанке подчеркивают, что сокращение дефицита – это лишь одно из условий. Решение по ставке будет зависеть и от других факторов. Банк России разъяснил правила расчета ставок по семейной ипотеке после окончания государственного субсидирования. После первых 15 лет она может вырасти максимум на 4 процентных пункта. При этом ставка не должна превышать действующую на тот момент ключевую ставку плюс 3 пункта. С 1 октября государство субсидирует ставку только в течение 15 лет. Сам кредит можно оформить на больший срок. Банки должны заранее учитывать возможные повышения в графике платежей. Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом рассказали в Минздраве. В радиологии решения на базе искусственного интеллекта позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Это дает возможность быстро выявить патологии и подготовить описание. Также нейросети задействованы в анализе данных электронных медицинских карт. Системы обрабатывают большой объем информации по профилю пациента, что позволяет рассмотреть динамику изменений в состоянии здоровья. При этом технологии становятся вспомогательным инструментом для медиков. Они не могут вылечить, но помогают принимать необходимые решения. В 2027 году в России расширят перечень специальностей и направлений, для поступления на которые нужен ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такую работу ведут с прошлого года по поручению президента. Министр также отметил повышенное внимание к истории в университетах. Ранее в стране утвердили концепцию исторического просвещения, которая охватывает в том числе школы, колледжи и вузы. Маркетплейсы получат бесплатный доступ к единому цифровому сервису для проверки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Честного знака». Через сервис площадки смогут получать сведения из государственных информационных систем по принципу одного окна. Это позволит проверять соответствие товаров обязательным требованиям еще до публикации карточек. Сервис создан для реализации закона о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
12: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
13: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
12: Мама поддерживала вас в этом?
13: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын вот выступает на сцене.
12: А как на СВО вы попали?
13: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак. Мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
12: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
13: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как в Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика. Как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
12: Что произошло?
13: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать в штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали, то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь как смог, потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу, потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
12: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
13: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
12: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
13: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
12: Как вы думаете, мама поверила?
13: Мама поверила. Она сама.
12: Вы были убедительны?
13: Да.
12: Вы получили ранение? Как сказать маме?
13: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
12: Кто придумал такую историю?
13: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. Да, я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала, не могла поверить. Но ее все успокаивали, и медсестры, потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями, не только за мной, за всеми пацанами. Потом со временем мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера, и абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
12: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
13: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
0: Да, Сыночка, привет,
13: папа. Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
0: Да.
13: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю.
0: Спасибо, Оля. Я тебя люблю.
13: мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
6: Спасибо тебе и тебе, мое солнышко, что ты у меня есть. Но Господь не подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
13: Я тебя очень сильно люблю, мам.
6: Я тебя люблю, мой солдат.
13: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
6: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Пока.
13: Пока-пока.
9: Истории вернувшихся домой.

0: решай.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 12 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 162 беспилотника. В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. Кроме того, вчера стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 9 октября в Шебекино. Искренне соболезнуем семьям и близким погибших. В Белгороде, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Губернатор Белгородской области утвердил новую структуру регионального правительства. В его состав включены первый заместитель губернатора, председатель правительства, замгубернатора по внутренней политике, два заместителя губернатора, первый заместитель председателя правительства, шесть заместителей председателя правительства и зампредседателя, министр финансов и бюджетной политики. Также с 16 октября начнет действовать новая схема регионального государственного управления. Министры будут возглавлять Министерство образования, Министерство цифрового развития и Министерство по делам молодежи. Зампредседателя правительства, министр, возьмет на себя руководство Министерством финансов и бюджетной политики. Александр Шуваев рассказал о ходе строительства нового корпуса горбольницы номер 2. На его возведение выделили 19 миллиардов рублей из местного федерального бюджета. Корпус будет 12-этажным, площадью более 43 тысяч квадратов и сможет принять до 400 пациентов. В здании разместят отделения кардиологии, неврологии, эндокринологии, травматологии, сердечно-сосудистой хирургии. На отдельном этаже будет операционный блок и реанимация, а также отделение скорой помощи. До конца этого года задача – закрыть тепловой контур. Работы ведутся в плановом режиме, отставания от календарного графика нет. До 2028 года все работы распланированы, сообщил губернатор. В Белгородской области сделали 40% плановых прививок от гриппа и ОРВИ. По словам Александра Шуваева, случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано. Глава региона поручил Министерствам здравоохранения и образования усилить контроль за профилактикой заболеваемости в школах и детских садах. Белгородские танцоры привезли золото из Великобритании. Студенты НИУ БелГУ Никита Данилин и Анастасия Гребенюк победили на интернациональном танцевальном фестивале. Соревнования по бальным и латиноамериканским танцам прошли в начале октября в английском городе Джиллингем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

По течению дней жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилет внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я восхищаюсь мужеством солдат. Я вижу, как бывает нелегко, но терпят, стиснув зубы, не скулят. И бьются парни всем смертям назло. Я понимаю горе матерей, два сына тоже у меня растут. Своей молитвой мамы сыновей из пекла раз за разом достают. Я поражаюсь стойкости отцов, когда на сердце больно хоть кричи, умело прячут слезы от бойцов, ведь мальчики не плачут, сам учил. Я восхищаюсь каждым из врачей, которые забыли про покой во тьме бессонных фронтовых ночей, спасая жизни наших мужиков. Я восхищаюсь верностью невест. Я тоже знаю, что такое ждать и на себе тащить нелегкий крест, молясь, чтобы вернулся твой солдат. Я восхищаюсь русскими людьми. Вот кто добра и мужества оплот. И как бы ни было вам трудно, черт возьми, но продолжает помогать народ. Я вам желаю счастья и добра, и неба мирного скорей над головой. Пусть поскорей закончится война, и ваш солдат вернется к вам живой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Мои эмоции без слов, ладони держат руку.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 12 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 162 беспилотника. В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. Кроме того, вчера стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 9 октября в Шебекино. Искренне соболезнуем семьям и близким погибших. В Белгороде, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 16 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Губернатор Белгородской области утвердил новую структуру регионального правительства. В его состав включены первый заместитель губернатора, председатель правительства, замгубернатора по внутренней политике, два заместителя губернатора, первый заместитель председателя правительства, 6 заместителей председателя правительства и зампредседателя, министра финансов и бюджетной политики. Также с 16 октября начнет действовать новая схема регионального государственного управления. Министры будут возглавлять Министерство образования, Министерство цифрового развития и Министерство по делам молодежи. Зампредседателя правительства, министр, возьмет на себя руководство Министерством финансов и бюджетной политики. Александр Шуваев рассказал о ходе строительства нового корпуса горбольницы номер 2. На его возведение выделили 19 миллиардов рублей из местного федерального бюджета. Корпус будет 12-этажным, площадью более 43 тысяч квадратов и сможет принять до 400 пациентов. В здании разместят отделения кардиологии, неврологии, эндокринологии, травматологии, сердечно-сосудистой хирургии. На отдельном этаже будет операционный блок и реанимация, а также отделение скорой помощи. До конца этого года задача – закрыть тепловой контур. Работы ведутся в плановом режиме, отставания от календарного графика нет. До 2028 года все работы распланированы, сообщил губернатор. В Белгородской области сделали 40% плановых прививок от гриппа и ОРВИ. По словам Александра Шуваева, случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано. Глава региона поручил Министерствам здравоохранения и образования усилить контроль за профилактикой заболеваемости в школах и детских садах. Белгородские танцоры привезли золото из Великобритании. Студенты НИУ БелГУ Никита Данилин и Анастасия Гребенюк победили на интернациональном танцевальном фестивале. Соревнования по бальным и латиноамериканским танцам прошли в начале октября в английском городе Джиллингем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Полотенце бумажное 89,90. Доместо 1500 мл 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Госдуме обсудили основные параметры федерального бюджета на ближайшие 3 года. В следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды, а средняя пенсия по старости к концу года должна приблизиться к 30 тысячам. На поддержку семей с детьми в течение 3 лет предусмотрено около 10 триллионов рублей. Кроме того, 4,4 триллиона планируют направить на дорожное хозяйство, а еще 140 миллиардов на строительство и реконструкцию аэропортов. Миноборнауки планирует изменить правила поступления в вузы. Отчисленных студентов собираются ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Это следует из проекта приказа министерства. По мнению авторов инициативы, такая мера дисциплинирует студентов и заставит серьезнее относиться к учебе. Сейчас отчисленный может забрать документы и попробовать поступить снова, в том числе на другую специальность или форму обучения, в течение 5 лет при наличии свободных мест. Несовершеннолетние владельцы недвижимости и земельных участков признаются налогоплательщиками независимо от возраста, поэтому именно на их имя приходят налоговые уведомления. Однако платить за детей обязаны их родители или опекуны. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба. В ведомстве отметили, что ребенок может получить имущество по наследству в качестве подарка или в виде доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки, но только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя, добавили в ФНС. Напомним, налоговое уведомление направляется не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Его можно получить по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на портале госуслуги. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На 41-й неделе года в России зарегистрировано свыше 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели, сказано в сообщении. Чаще всего циркулируют вирусы, не связанные с гриппом, риновирусы и парагрипп, отметили в надзорном ведомстве. По итогам 3-го квартала года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий стали токари, как показали данные сервиса по поиску работы. В среднем работодатели предлагают им около 209 тысяч рублей в месяц. На 2-м месте геодезисты с зарплатой около 198 тысяч рублей. На 3-й позиции гипсокартонщики, им в среднем предлагают 160 тысяч рублей в месяц. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
4: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
9: Большая распродажа. Даже в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
10: 29-33-99.
11: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
12: Щедрые цены в нашем доброцене.
13: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
14: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
15: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
17: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
17: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
17: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
17: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
18: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай, уеп!

Радио З. Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: не свернуть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 октября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Делаю всегда все поздно, теряя будто в первый раз свою любовь, и вот бесслезно опять давлю из всех на газ.
2: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век я понимаю с сожалением.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В Госдуме обсудили основные параметры федерального бюджета на ближайшие 3 года. В следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды, а средняя пенсия по старости к концу года должна приблизиться к 30 тысячам. На поддержку семей с детьми в течение 3 лет предусмотрено около 10 триллионов рублей. Кроме того, 4,4 триллиона планируют направить на дорожное хозяйство, а еще 140 миллиардов на строительство и реконструкцию аэропортов. Миноборнауки планирует изменить правила поступления в вузы. Отчисленных студентов собираются ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Это следует из проекта приказа министерства. По мнению авторов инициативы, такая мера дисциплинирует студентов и заставит серьезнее относиться к учебе. Сейчас отчисленный может забрать документы и попробовать поступить снова, в том числе на другую специальность или форму обучения, в течение 5 лет при наличии свободных мест. Несовершеннолетние владельцы недвижимости и земельных участков признаются налогоплательщиками независимо от возраста, поэтому именно на их имя приходят налоговые уведомления. Однако платить за детей обязаны их родители или опекуны. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба. В ведомстве отметили, что ребенок может получить имущество по наследству в качестве подарка или в виде доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки, но только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя, добавили в ФНС. Напомним, налоговое уведомление направляется не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Его можно получить по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на портале госуслуги. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На 41-й неделе года в России зарегистрировано свыше 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели, сказано в сообщении. Чаще всего циркулируют вирусы, не связанные с гриппом, риновирусы и парагрипп, отметили в надзорном ведомстве. По итогам 3-го квартала года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий стали токари, как показали данные сервиса по поиску работы. В среднем работодатели предлагают им около 209 тысяч рублей в месяц. На 2-м месте геодезисты с зарплатой около 198 тысяч рублей. На 3-й позиции гипсокартонщики, им в среднем предлагают 160 тысяч рублей в месяц. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвенья

Радио Z. Уходит день, вливаясь в век.

здесь песен ради, а ради пары честных строк.

0: шепчет он: живите и в тихой песне про
1: погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Михаил Якименко, 53 года. Родился на Сахалине. В юности переехал в Белгород, откуда и ушел на фронт добровольцем. Комиссован по возрасту.
8: А какие у вас воспоминания о детстве?
10: У меня, наверное, самое прекрасное детство в мире было. Потому что Сахалин снабжался в то время советское очень хорошо. Тихоокеанский бассейн, все завозилось импортное. То есть в то время джинсы в любом магазине висели, там, к порядке вещей. Кроме того, вот папоротник там растет. И его экспортировали в Японию. До 45-го года юг Сахалина японский был. У них это считается деликатес. И вот в лесах, когда папоротник выкидывал стрелку, ну, листики еще не распускались, в кулачке такие были. Он 20 сантиметров стебелек был, и в лесах прям были приемные пункты. И можно было собирать туда, сдавать. 20 копеек килограмм, по-моему, стоил. Там велся журнал, талончики, все. Приносишь туда, там тебе...
8: На что и... тратили деньги?
10: На жвачку. Были жвачки, сигареты такие. И вот иду я раз по селу, парень такой крутой, сигареты в зубах. И вот один односельчанин, Дитро Махайрудинов, увидел, что я с сигаретой. И пока я ему объяснил, что это не сигарета, что это жвачка, он мне чуть ухо не оторвал.
8: Какие бдительные соседи.
10: Ну, тогда, да. Все дети были общие. На море за день по 15 раз. И чья мама нас поймала из нашей компании, та и умыла, и накормила. Все, потому что поймать нас было трудно.
8: Сколько детей было в вашей семье?
10: Двое. Брат младший. Да, ну, к сожалению, он сейчас нет, погиб. Вот,
8: Как мама вас воспитывала?
10: Ну, довольно строгий человек, справедливый. Большое хозяйство было. Папа потомственный казак. По казачьим традициям все. То есть ремень присутствовал обязательно.
8: На пользу пошел?
10: Да, даже вообще без сомнений.
8: В 16 лет вы приехали в Белгород. И чем стали заниматься?
10: Поступил в профтехучилище 4-е. Как раз был первый набор операторов станков с ЧПУ. Мне это было очень интересно. Почему? Там в колхозе был токарь дядя Толя. И вот мне очень интересно было, когда он точил вот эта стружка металлическая. Она такая, мне это чудом казалось просто. И раз из куска железа получается какой-то там болтик или гаечка там, или еще какая-нибудь деталюшка. Мне так это нравилось. Ну вот я осознанно пошел, тем более был первый набор на оператора станков с ЧПУ. Вообще интересная тема. И даже в то время, помню, Энергомаш купил 3 станка отечественных ЧПУ в цех учебный. Еще их не было даже в таких рабочих цехах. Но если были там импортные какие-то, вот на ритме нас водили там на экскурсию. И меня это очень увлекло. И мастер у нас, Евгений Анатольевич, низкий ему поклон. Вот он, знаете, вот мы точим что-то, да? А у меня, вот я точил там, кусок латуни найду, там, патрон винтовочный, там, этот. И он не на Он увидел и говорит, а нужно было навесы для гаража точить. Ну, такой урок у нас был, да, там, точим навесы эти гаражные. Я думал, он будет ругаться, он увидел, он подходит. А где образец? И нету, я с головы помню. Он молодец. А вот можешь еще выточить. Я выточил. И вот он потом говорит, слушай, а если его разрезать, высверлить там, можно же стержень ставить, ручку, или там что-нибудь закручивающее, резьбу нарезать. Понимаете, вот как он учил нас. И вот это, и все. А программы мне вот писать, ну, тогда как программы были, там, резец, там, Т1 нажимаешь, там, этот. Я простые чертежи с головы их не расписывал. В общем, мне очень нравилось.
8: Не обрезали крылья?
10: Нет. У нас потом практика была уже перед армией на заводе «Новатор». И тоже в цех купили 2 станка. И вот у нас 10 человек было с моей группой на практике. И меня поставили 18-летнего щенка работать на ЧПУ. Вот там один дядя взрослый работал, а на другой поставили меня. И я был не в восторге, конечно, потому что на нем скучно было. Педаль нажал, экран закрылся, он работает. Педаль нажал, деталь поменял опять, ну все. На универсальном шевелишься, режешь. Ребята токаря, ну взрослые дяди тебе подскажут, там, смотри, а здесь вот такое приспособление там можно придумать. Глянь, там проволока, упор там. Сидишь, думаешь, как я сам не догадался. Интересно было, в общем.
8: Во сколько лет вы попали на специальную военную операцию?
10: Сколько мне было? 49. когда началась специальная военная операция, и мы как бы начали оставлять города, Херсон, Изюм. Вот я почему-то решил, что без меня не справятся. И все, пришел в военкомат, написал рапорт. На следующий день уже уехал.
0: Вы говорили о своем решении?
10: Мы с супругой днем редко созваниваемся. Тут я вышел с военкомата, никто еще не знал. И она мне звонит. Вот у нее как она почувствовала. Ну, я соврать не смог. Она говорит, а что ты в городе машины там? Я говорю, так и так. Послезавтра выезжаю. Ну, и все. А мама, когда узнала, говорит, я знала, что ты пойдешь. И я, говорит, ждала. И она мне такое напутствие сказала, сынок, только в плен не сдавайся. И все. Вот ужасная ночь была. И военкомат потом, и Нижний Новгород.
0: Куда попали?
10: Пехота. Там он вообще автобат, но сопровождение колонн. Пехота, без нее куда? И задача была, вот идет колонна, я вторым номером с водителем, с автоматом должен был прикрывать. Ну так, и проехал, считай, всю линию фронта.
0: Вы своего рода ангел-хранитель с оружием в руках?
10: Я не знаю, наверное, это слишком громко. Там у каждого своя работа, у каждого опасная. И были определенные инструкции, как действовать. А водителям, думаете, легче. Там же они ездили по асфальту. Ездили под разбитыми мостами, по болотам, да, ужас. Ну и представляете, если вы застряли, вас вытаскивать никто не будет, колонна не будет ждать. Они могут там отъехать в безопасное место, потом, если все вернуться, им нужно доставить топливо, боеприпасы на переднюю линию. Поэтому от водителя очень много зависело, может, даже больше, чем от меня. Моя задача была смотреть по сторонам и в случае чего прикрыть.
0: Сколько вы находились на СВО?
10: Да сколько, я недолго. Ну, контракт у меня был на полгода, а потом нам объявили, что нет, все, ребята, до конца СВО. И нас вывели 1 января 2024 года, потом на эшелон в Белоруссию, и там нас вызвали и сказали, пишите рапорта 50+, за плохое поведение уволили. Ну, я шучу, по возрасту.
0: Ранения были у вас?
10: Нет, контузии, ранений не было.
0: А вообще не царапины. Получили?
10: Да просто под кременной попали, под обстрел и все. Там это в порядке вещей, это не считается. Контузия это просто взрывная волна.
0: Так говорят настоящие мужчины.
10: Да нет. Понимаете, ну мы же привыкли утром вставать, да, заниматься привычными делами. И там ты просто привыкаешь. И для тебя это привычные дела. Поздороваться утром с мышами, пойти там найти воды. С водой проблемы были. Там если где-то кто-то заварил чай, а тебе обязательно угостят там. Да, тяжело, я ничего не говорю. Конечно, ну, привыкаешь, и все. И как бы это становится обыденным.
0: Когда вернулись домой, кому первому позвонили?
10: Я никому не позвонил. Нас с роты получалось 5 человек. Мы скинулись вместе, заказали такси с Белоруссии, приехали. До этого у меня уже с моей роты товарищ был здесь в отпуске. Я ему позвонил, и уже приехали мы поздно ночью. И я говорю, Лёха, я тебя переночую. Никто не знает, что я приехал. Он переночует. Утром купил букет цветов и поехал к супруге на работу. В поликлинике мне работает. Ну, шутка, конечно, неудачная, потому что она чуть в обморок не упала. Вот тут она выходит из кабинета, и тут я с цветами в форме военной.
0: Сейчас чем вы занимаетесь в мирной жизни?
10: Ну, я вернулся на ту работу, откуда уходил. Руководство очень лояльно отнеслось к этому. Меня ждали. И даже я приехал, уже вернулся, когда руководитель мой, Иван Николаевич, так... Хватит отдыхать, давай, ты нужен здесь. Вот, и... Ну, а потом уже у меня как бы бизнес есть еще свой. Благодаря вот проекту «Время своих героев» я стал нежданно-негаданно бизнесменом. Поэтому вот и пока сейчас между работой и бизнесом вот так вот. В общем, свободного времени нет.
0: Какие планы на будущее у вас?
10: Ой, планы грандиозные. И, наверное, боюсь, жизни не хватит. Планов много, и, ну, я себя, знаете, как ретивого жеребца уздечкой сдерживать надо в поле. Вот так я себя сдерживаю, чтобы не распыляться. Вот одно довожу до конца, потом другое. Поэтому планов громадье, как говорится.
0: Скажите, ваша мама живет на Сахалине?
10: Нет, она живет здесь уже.
0: В Белгороде?
10: Да. Квартира в строителе сейчас, у сестры тут.
0: А вы говорите ей о том, что вы ее любите?
10: А как же, я каждый вечер созваниваемся. Как она сказала, мне нужна воля. Человеку 85 лет. Я поеду к себе в строитель, потом я поеду к сестре. Я говорю, мам, ну только вот ты как бы пришла в себя. Вот давай, тебе чем здесь не воля? Двухэтажный дом, участок 15 соток земли. В земле пока поеди. Нет, это вот как-то собрала, как говорится, манатки и к сестре. Ну, на связи мы постоянно, каждый день.
0: Готовы ли вы позвонить ей прямо сейчас?
10: Да, без проблем.
0: Звоним?
5: дрыгнешь.
10: Алло, мамуль, привет.
5: Что такое?
10: Смотри, я на громкой связи, я на радио.
5: И что ты сейчас тут? Как на громкой связи?
10: Ну, и нас сейчас слышит вся страна, как мы с тобой общались.
5: Ты что?
10: Ну ты...
5: С ума сойти.
10: Ну, я ты же моя мама. Да, ты же знаешь мое мнение, что как бы нас считают, вот ветеранов тут приглашают и на телевидение, и на радио, но я считаю, что это даже наша заслуга тут меньше, чем ваша, когда вы ждете таких, как я, с войны, это тяжелее всего.
5: Вспоминай, Каша.
10: Хорошо, я не буду вспоминать это все. Я тебя люблю очень сильно. Ты же знаешь об этом.
5: Спасибо.
10: Все, так давай, этот, не разводи сырость. Давай, дыши кислородом. И вечером, как всегда, на связь.
5: Хорошо.
10: Давай, целую тебя, любимая. Пока. Пока. Пока.
0: Когда мы записывали эту беседу, мама нашего героя была жива. К моменту выхода программы ее не стало. Мы выражаем искренние соболезнования Михаилу и его семье. Низкий поклон всем матерям.
7: Истории, вернувшихся домой.

залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: за любовь.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На совещании правительства области обсуждена готовность к старту отопительного сезона. Подготовлены более 4,6 тысячи многоквартирных домов, свыше 2,5 тысячи объектов социальной сферы, порядка 760 котельных и более 1300 километров тепловых сетей, сообщил губернатор. По электрогазоводоснабжению и водоотведению готовность 100%. Александр Шуваев рекомендовал главам начать отопительный сезон в социальной сфере не позднее 13 октября. В многоквартирных домах с 15 октября. В ряде округов решение уже принято. Благодаря поддержке правительства России укреплена система теплоснабжения. В прошлом году на субсидию 1,3 миллиарда рублей установили 69 блочно-модульных котельных на объектах здравоохранения, а также в пунктах обогрева и временном размещении. В этом году выделено еще 5,4 миллиарда рублей. Реализуют концепцию резервной децентрализованной схемы теплоснабжения Белгорода, устанавливают 70 БМК. Также сформирован аварийный запас резервных источников электроснабжения. Все распределены по объектам, обеспечены трехдневным запасом топлива. Ведется пассивная защита критически важной инфраструктуры. На заседании правительства области рассмотрели ход строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы. В здравоохранении реализуется 16 объектов, из них 12 со сроком ввода в 2026 году. По ряду объектов есть риски несвоевременного завершения из-за низких темпов работ. Губернатор поручил Министерству строительства до 16 октября представить скорректированные графики выполнения работ по объектам, финансируемым из федерального бюджета, со сроком завершение до конца 2026-го. Задача – завершить все в срок и обеспечить полное освоение средств. Белгородская область, Росатом и проект «Россия – страна возможностей» подписали соглашение. С 2019 года область входит в первую пятерку участников федерального проекта «Эффективный регион», который работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Новое соглашение – следующий шаг – масштабирование бережливых технологий. Региональные и муниципальные команды получат федеральную поддержку. Методики обучения, консультации – главная цель – ускорить и упростить получение услуг для жителей. Смысл в том, чтобы каждый человек, приходя за справкой или услугой, тратил меньше времени и нервов, подчеркнул Александр Шуваев. Губернатор навестил пострадавших от атак ВСУ детей. Сейчас в детской областной клинической больнице лечатся четверо маленьких пациентов. Состояние у них стабильное, с ними работают врачи и психологи, родители находятся рядом. Мы готовы помогать всем, чем можем, и медицинской поддержкой, и реабилитацией, и всем необходимым для восстановления, чтобы наши дети как можно скорее вернулись к нормальной жизни, подчеркнул Александр Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

не любил. Но когда говорил, было точно и верно, и заслуг не считал, не дробил, и не гнался за званием, за ростом карьерным, а сучил он своих не сдавать.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре +18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будь.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: В краю, где почти не бывает зимы, стоит горделиво Грифон. В душе он романтик и так же, как мы, в столицу Боспора влюблен. Он слушает песни зеленой волны и радует город родной. Азовское море с одной стороны и Черное море с другой.
1: Керчь. Более 26 веков этот город на стыке морей был ключевым форпостом, воротами между Европой и Азией. Его история началась в конце VII века до нашей эры, когда греческие колонисты основали здесь Пантикопей.
2: За свою долгую жизнь Керчь много раз переходила из рук в руки. Ею владели Боспорское царство, понтийский царь Митридат, Византия, Мутараканское княжество, Золотая Орда, генуэзцы и Османская империя.
1: После русско-турецкой войны Керчь с окрестностями и крепостью Йени-Кале отошли к Российской империи.
2: В мае 1855 года англо-французский флот вошел в Керченский пролив и без серьезного сопротивления занял город. После подписания Парижского мирного договора в 1856 году союзники оставили Керчь, разрушив и разграбив ее.
1: После Крымской войны начался долгий период мирного восстановления. Керчь постепенно оправлялась от разрухи.
2: В 20-30-е годы 20 века город пережил бурный рост и стал индустриальной столицей Крыма. К 1941 году здесь работало 169 предприятий, население быстро росло.
1: Воскресное утро 22 июня 1941 года в Керчи выдалось теплым и солнечным. Люди жили своей повседневной жизнью, и вот оно, самое ужасное слово в мире – война.
2: Из воспоминаний секретаря Керченского горкома партии Наума Сироты.
3: У горвоенкомата толпится народ. Лица людей взволнованные, суровые. Вот мать, припав к груди сына, что-то шепчет ему, то и дело утирая уголком платка бегущие по щекам слезы. Рядом трое сыновей и старик. Пожилой солдат сидит, обняв троих ребятишек. Кто знает, может, эти люди видятся в последний раз. Война.
1: На фронт ушли около 15 тысяч керчан. В июле сформировали две бригады народного ополчения и истребительный батальон. Ополченцы стали резервом для армии и помогали охранять порядок. Также из добровольцев создали два партизанских отряда.
2: Керченские заводы перестроились на военные рельсы. Металлургический увеличил выплавку чугуна и стали, открыл мастерскую по ремонту танков. Наладили выпуск гранат, минометов, походных печей и противотанковой жидкости. 21 августа на фронт ушел построенный здесь бронепоезд «Войковец».
1: В августе-сентябре вокруг Керчи начали возводить оборонительные сооружения. Сотни горожан самоотверженно рыли траншеи, окопы и другие укрепления. К началу ноября образовали Керченский оборонительный район.
2: С приближением фронта началась эвакуация. Уже в августе под непрерывными бомбежками через Керченский пролив удалось переправить около 30 тысяч жителей. С сентября оборудование заводов вывозили в Сибирь и на Урал. В конце октября, когда основную часть техники отправили в тыл, на металлургических заводах взорвали домны, чтобы не достались врагу.
1: Мирная жизнь Керчи закончилась с первыми авианалетами. Со второй половины октября бомбардировки были ежедневными. 27 октября 1941 после очередного налета были разрушены порт и железнодорожный вокзал. В этот же день в Керчи ввели осадное положение.
2: Когда немцы появились на горе Митридат, стало ясно – удержать город не удастся. По приказу Ставки начался отвод войск на Таманский полуостров.
1: 16 ноября 1941 года Керчь захватили немецко-румынские части. Начались дни ужаса. За любое неповиновение – расстрел.
2: Страшным символом зверств стал противотанковый ров в нескольких километрах от города. Его назвали «Багеровский». В начале декабря 1941-го оккупанты расстреляли там около 7 тысяч евреев. В основном стариков, женщин, детей.
1: 30 декабря 1941 года советские войска в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции в сильный шторм под огнем врага освободили город. Это была одна из крупнейших морских десантных операций войны.
2: К весне 42 года бомбежки города участились, но керчане продолжали работать для фронта. В старокарантинских каменоломнях пекли хлеб, шили обмундирование, изготавливали инструмент и инвентарь для госпиталей.
1: Немецкое командование перебросило свежие силы и перешло в наступление. Советские войска на Керченском полуострове оказались в катастрофическом положении, и 19 мая 42-го город снова оставили.
2: Около 13 тысяч солдат и командиров, прикрывавших отступление и не успевших эвакуироваться, ушли под землю в Аджимушкайские и Старокарантинские каменоломни. К ним присоединились мирные жители.
1: Керченский Брест. Так назвали легендарный Аджимушкай за подвиг 170-дневной обороны с мая по октябрь 42 года. В каменоломнях не было запасов оружия, еды, лекарств. Особенно мучила жажда. Колодцы остались снаружи, и воду добывали в бою. Ее буквально собирали со стен, пробивали скважины глубиной до 14 метров, чтобы добыть хоть каплю. Здесь лежали раненые, укрывались тысячи женщин, детей, стариков.
2: Фашисты взрывали выходы, пускали в катакомбы отравляющий газ. Многие погибли во время газовых атак. Но когда враг пытался проникнуть внутрь, его встречали огнем. По всему Советскому Союзу разнеслись слова из радиограммы полковника Павла Ягунова. «Мы, защитники Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся».
1: Вторая оккупация длилась почти два года. За это время фашисты превратили Керчь в руины и уничтожили тех, кто выжил после первого прихода врага.
2: В ночь на 1 ноября 1943 года началась Керченская интеллигентская операция по высадке десанта. Советским войскам удалось захватить и удержать плацдарм севернее Керчи. Начались жесточайшие обстрелы и бомбежки. На каждый квадратный метр высадившегося десанта легла тонна металла. За это место и назвали сурово – «Огненная земля».
1: Защитники страдали от нехватки боеприпасов, продовольствия и, хуже всего, воды. Но в нечеловеческих условиях десантники не только оборонялись, но и сами ходили в атаки. Всего на плацдарме держалось около 6 тысяч бойцов.
2: Высадка десанта в районе Льтигена отвлекла значительные силы противника и способствовала успеху 56-й армии, которая захватила важный плацдарм северо-восточнее Керчи. Этот подвиг стал началом освобождения Керченского пролива и всего Крымского полуострова.
1: В декабре стало ясно, удержать плацдарм в полной изоляции невозможно. Остатки десантников пошли на прорыв. В кромешной тьме, без единого выстрела, они внезапным ударом прорвали кольцо. Измотанные, обессиленные, бойцы ворвались на южные склоны горы Митридат, ключевой высоты на подступах к Керчи.
2: 11 апреля 1944 года город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На горе Митридат взвилось победное знамя. Вечером того же дня в 22 часа Москва салютовала доблестным воинам-освободителям Керчи 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
4: От Советского информбюро
5: войска отдельной Приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овладели городом и крепостью Керчь.
1: Картина, представшая перед бойцами, была ужасающей. Керчь была стерта с лица земли, превратившись в город-призрак, в котором практически не осталось жителей. За 700 дней оккупации захватчики уничтожили все промышленные предприятия и дома, сожгли мосты и корабли, вырубили и сожгли парки и сады, вывели из строя электростанцию, телеграф, взорвали железнодорожные пути.
2: Восстановление началось в день освобождения и стало поистине народным подвигом. Уже к зиме 1944 года заработали заводы, открылись пекарни и магазины, парикмахерские и бани, снова заработал трамвай.
1: Несмотря на колоссальные разрушения, начали возрождаться металлургический завод, железорудный комбинат и судостроительный завод. К концу 50-х годов Керчь во многом обрела свой современный облик.
2: Керчане свято чтут память о героических и трагических событиях войны. Город по праву называют музеем под открытым небом.
1: На горе Митридат, самой высокой точке Керчи, установлен главный символ города – обелиск славы. Он виден отовсюду. У подножия стеллы три пушки и вечный огонь, зажженный от легендарного Малахова кургана в Севастополе. На мраморных досках выбиты имена героев Советского Союза и воинов, павших в боях за Керчь.
2: К 40-летию обороны над аджимушкайскими каменоломнями был торжественно открыт мемориал. Сегодня каменоломни – это уникальный подземный музей, хранящий память о подвиге наших солдат.
1: Память о героях Эльтигенского десанта воздвигнут величественный мемориал в виде гигантского паруса. У подножия холма установлены стеллы с именами героев Советского Союза и названиями участвовавших в десанте частей.
2: 14 сентября 1973 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные защитниками Керчи и воинами армии и флота, городу были вручены орден Ленина с медалью «Золотая звезда» и присвоено почетное звание «Город-герой».
1: Подвигу защитников и жителей Керчи посвящено немало стихов и песен. Одно из самых известных стихотворений написал Сергей Островой. Ты когда-нибудь был в Керчи? Если не был, молчи, молчи. Я тебе расскажу про Керчь. Я тебе расскажу сейчас, как над городом бился смерч, закрывая полнеба в раз. Как, подняв ледяной бурун, через тьму хоть плечом толкай, шел десант на Камыш-Бурун. Шел десант на Аджимушкай. Пели пули в глухой ночи. Можно в воду навечно лечь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керчь. Там такая была пора, что навечно к заре лицом поднялась Митридат-гора, вся исхлестанная свинцом. Било время по ней в упор. Побелели края висков. В этот город с тех самых пор входит слава без пропусков. Город ей отдает ключи, держит солнце яркую речь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Обязательно съезди в Керчь.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
6: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: яхт.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На совещании правительства области обсуждена готовность к старту отопительного сезона. Подготовлены более 4,6 тысячи многоквартирных домов, свыше 2,5 тысяч объектов социальной сферы, порядка 760 котельных и более 1300 километров тепловых сетей, сообщил губернатор. По электрогазоводоснабжению и водоотведению готовность 100%. Александр Шуваев рекомендовал главам начать отопительный сезон в социальной сфере не позднее 13 октября. В многоквартирных домах с 15 октября. В ряде округов решение уже принято. Благодаря поддержке правительства России укреплена система теплоснабжения. В прошлом году на субсидию 1,3 миллиарда рублей установили 69 блочно-модульных котельных на объектах здравоохранения, а также в пунктах обогрева и временного размещения. В этом году выделено еще 5,4 миллиарда рублей. Реализуют концепцию резервной децентрализованной схемы теплоснабжения Белгорода, устанавливают 70 БМК. Также сформирован аварийный запас резервных источников электроснабжения. Все распределены по объектам, обеспечены трехдневным запасом топлива. Ведется пассивная защита критически важной инфраструктуры. На заседании правительства области рассмотрели ход строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы. В здравоохранении реализуется 16 объектов, из них 12 со сроком ввода в 2026 году. По ряду объектов есть риски несвоевременного завершения из-за низких темпов работ. Губернатор поручил Министерству строительства до 16 октября представить скорректированные графики выполнения работ по объектам, финансируемым из федерального бюджета, со сроком завершение до конца 2026-го. Задача – завершить все в срок и обеспечить полное освоение средств. Белгородская область, Росатом и проект «Россия – страна возможностей» подписали соглашение. С 2019 года область входит в первую пятерку участников федерального проекта «Эффективный регион», который работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Новое соглашение – следующий шаг – масштабирование бережливых технологий. Региональные и муниципальные команды получат федеральную поддержку. Методики обучения, консультации – главная цель – ускорить и упростить получение услуг для жителей. Смысл в том, чтобы каждый человек, приходя за справкой или услугой, тратил меньше времени и нервов, подчеркнул Александр Шуваев. Губернатор навестил пострадавших от атак ВСУ детей. Сейчас в детской областной клинической больнице лечатся четверо маленьких пациентов. Состояние у них стабильное, с ними работают врачи и психологи, родители находятся рядом. Мы готовы помогать всем, чем можем, и медицинской поддержкой, и реабилитацией, и всем необходимым для восстановления, чтобы наши дети как можно скорее вернулись к нормальной жизни, подчеркнул Александр Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Радио Z.
1: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ, опыт специалистов, современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренности с США по дизелю – это взаимовыгодная статья двустороннего сотрудничества. В ней нет прямой связи с позицией России по Украине. Решение о поставках дизеля отвечают интересам России, США и мировых энергорынков. Также Песков отметил, что Кремль ознакомился с заметкой The Washington Post о якобы подготовленном США и Европой мирном плане по Украине. Однако о самом плане Москве ничего не известно. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям обсуждается. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе сервисов, в том числе при заказе такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А Яндекс.Клауд и сервис Яндекс.360 будут бесплатными до конца октября для всех действующих клиентов. Миноборнауки предложила ужесточить правила проведения вузовских олимпиад. Об этом сообщил глава

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

0: вообще забудьте про меня!
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Полотенце бумажное 89-90. Доместос с 1500 миллилитров 279-90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок?

0: запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Письма матери и сестре. Октябрь, 1942 год. Екатерина Васильевна Буданова. Гвардии лейтенант, летчик-истребитель. Мама, милая мама, не обижайся на меня за то, что без твоего разрешения я улетаю на фронт. Мой долг и совесть моя обязывают быть там, где решается судьба Родины. Олечка, хочу тебе сказать вот что. Смерти я не боюсь, но не хочу ее. А если придется погибнуть, то просто свою жизнь я не отдам. Мой милый крылатый Як, хорошая машинка, и моя жизнь непрерывно связана с ним. И умирать с ним будем только героями. Будь здорова, дорогая, крепче люби Родину и лучше работай для нее. Не забывай меня, ваша Катюша. С самого раннего детства Екатерина Васильевна Буданова знала, что обязательно поднимется в небо. Прославленная летчица родилась 7 декабря 1916 года. Окончив в 30-м году 7 классов, она уехала покорять столицу и небо. Живя в Москве, работала на заводе, занималась в аэроклубе. Через 6 лет ее мечта наконец-то осуществилась. Закончив в 1936 году Херсонскую авиашколу, Екатерина Буданова стала летчицей-истребителем. На фронте с 1942 года принимала участие в Сталинградской битве, в боях за освобождение Украины. Но влететь на любимом Яке в Берлин Екатерине Васильевне так и не удалось. 19 июля 1943 года она погибла в тяжелом воздушном бою.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Губернатор провел рабочую встречу с руководством компании «Металлоинвест» в Москве. Обсудили текущую работу Лебединского ГУКа и ОМК имени Угарова. Как сохранить стабильное производство и обеспечить безопасность на предприятиях в нашем регионе. Также говорили о ключевых вопросах и планах по дальнейшему сотрудничеству. Особое внимание проектам социально-экономического партнерства правительства области с «Металлоинвестом». Компания не отказывается от социальных обязательств даже в сложных экономических условиях, подчеркнул Александр Шуваев. В Белгороде за последнюю неделю повреждены еще 217 жилых объектов. Это 56 частных домов и 161 квартира. Почти половина последствий атаки 3 октября, рассказал Валентин Демидов. Запланировали встречи с жителями пострадавших домов, чтобы разъяснить этапы и новый порядок восстановительных работ за счет федеральных средств, написал глава администрации города. За неделю рабочие заменили окна и балконные рамы на 67 объектах. Сейчас восстанавливают 2841 объект, 446 домов и 2395 квартир. Также на этой неделе проверят пункты обогрева. Белгородский онколог Александр Нетребенко получил международную премию «Молодой онколог года». Он снижает токсичность химиотерапии, спасает жизни и умеет так поговорить с пациентом, что страх отступает, рассказали о нем коллеги. Продолжается капремонт детского отделения Карачанской центральной районной больницы. На объекте завершена замена кровли, ведется устройство оконных блоков и фасада здания. В помещениях первого этажа практически выполнен демонтаж, на втором этаже продолжаются отделочные и монтажные работы. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Общая площадь здания более 2700 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 127 посещений в смену. Ремонт проводят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В рамках проекта «Наши реки» в селе Богатое Ивнянского округа продолжается расчистка русла реки Пена. Главная цель работы – оздоровление реки, предотвращение заиления и улучшение рекреационных условий. Благодаря расчистке остановится заболачивание и будут созданы условия для самоочищения реки. Напомним, отбор водных объектов для включения в программу «Наши реки» проходит при участии жителей через публичное слушание и голосование. Проект «Наши реки» направлен на улучшение состояния малых водоемов, повышение качества жизни жителей и сохранение природного наследия региона. Он уносит вклад в достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
3: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос с 1500 мл. 279,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Танк подбит, танк разбит.

много наших родных земляков. Всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощи дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: В краю, где почти не бывает зимы, стоит горделиво Грифон. В душе он романтик и так же, как мы, в столицу Боспора влюблен. Он слушает песни зеленой волны и радует город родной. Азовское море с одной стороны и Черное море с другой.
1: Керчь. Более 26 веков этот город на стыке морей был ключевым форпостом, воротами между Европой и Азией. Его история началась в конце VII века до нашей эры, когда греческие колонисты основали здесь Пантикопей.
2: За свою долгую жизнь Керчь много раз переходила из рук в руки. Ею владели Боспорское царство, понтийский царь Митридат, Византия, Мутараканское княжество, Золотая Орда, генуэзцы и Османская империя.
1: После русско-турецкой войны Керчь с окрестностями и крепостью Йени-Кале отошли к Российской империи.
2: В мае 1855 года англо-французский флот вошел в Керченский пролив и без серьезного сопротивления занял город. После подписания Парижского мирного договора в 1856 году союзники оставили Керчь, разрушив и разграбив ее.
1: После Крымской войны начался долгий период мирного восстановления. Керчь постепенно оправлялась от разрухи.
2: В 20-30-е годы 20 века город пережил бурный рост и стал индустриальной столицей Крыма. К 1941 году здесь работало 169 предприятий, население быстро росло.
1: Воскресное утро 22 июня 1941 года в Керчи выдалось теплым и солнечным. Люди жили своей повседневной жизнью, и вот оно, самое ужасное слово в мире – война.
2: Из воспоминаний секретаря Керченского горкома партии Наума Сироты.
3: У горвоенкомата толпится народ. Лица людей взволнованные, суровые. Вот мать, припав к груди сына, что-то шепчет ему, то и дело утирая уголком платка бегущие по щекам слезы. Рядом трое сыновей и старик. Пожилой солдат сидит, обняв троих ребятишек. Кто знает, может, эти люди видятся в последний раз. Война.
1: На фронт ушли около 15 тысяч керчан. В июле сформировали две бригады народного ополчения и истребительный батальон. Ополченцы стали резервом для армии и помогали охранять порядок. Также из добровольцев создали два партизанских отряда.
2: Керченские заводы перестроились на военные рельсы. Металлургический увеличил выплавку чугуна и стали, открыл мастерскую по ремонту танков. Наладили выпуск гранат, минометов, походных печей и противотанковой жидкости. 21 августа на фронт ушел построенный здесь бронепоезд «Войковец».
1: В августе-сентябре вокруг Керчи начали возводить оборонительные сооружения. Сотни горожан самоотверженно рыли траншеи, окопы и другие укрепления. К началу ноября образовали Керченский оборонительный район.
2: С приближением фронта началась эвакуация. Уже в августе под непрерывными бомбежками через Керченский пролив удалось переправить около 30 тысяч жителей. С сентября оборудование заводов вывозили в Сибирь и на Урал. В конце октября, когда основную часть техники отправили в тыл, на металлургических заводах взорвали домны, чтобы не достались врагу.
1: Мирная жизнь Керчи закончилась с первыми авианалетами. Со второй половины октября бомбардировки были ежедневными. 27 октября 1941 после очередного налета были разрушены порт и железнодорожный вокзал. В этот же день в Керчи ввели осадное положение.
2: Когда немцы появились на горе Митридат, стало ясно – удержать город не удастся. По приказу Ставки начался отвод войск на Таманский полуостров.
1: 16 ноября 1941 года Керчь захватили немецко-румынские части. Начались дни ужаса. За любое неповиновение – расстрел.
2: Страшным символом зверств стал противотанковый ров в нескольких километрах от города. Его назвали «Багеровский». В начале декабря 1941-го оккупанты расстреляли там около 7 тысяч евреев, в основном стариков, женщин, детей.
1: 30 декабря 1941 года советские войска в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции в сильный шторм под огнем врага освободили город. Это была одна из крупнейших морских десантных операций войны.
2: К весне 42 года бомбежки города участились, но керчане продолжали работать для фронта. В старокарантинских каменоломнях пекли хлеб, шили обмундирование, изготавливали инструмент и инвентарь для госпиталей.
1: Немецкое командование перебросило свежие силы и перешло в наступление. Советские войска на Керченском полуострове оказались в катастрофическом положении, и 19 мая 42-го город снова оставили.
2: Около 13 тысяч солдат и командиров, прикрывавших отступление и не успевших эвакуироваться, ушли под землю в Аджимушкайские и Старокарантинские каменоломни. К ним присоединились мирные жители.
1: Керченский Брест. Так назвали легендарный Аджимушкай за подвиг 170-дневной обороны с мая по октябрь 42 года. В каменоломнях не было запасов оружия, еды, лекарств. Особенно мучила жажда. Колодцы остались снаружи, и воду добывали в бою. Ее буквально собирали со стен, пробивали скважины глубиной до 14 метров, чтобы добыть хоть каплю. Здесь лежали раненые, укрывались тысячи женщин, детей, стариков.
2: Фашисты взрывали выходы, пускали в катакомбы отравляющий газ. Многие погибли во время газовых атак. Но когда враг пытался проникнуть внутрь, его встречали огнем. По всему Советскому Союзу разнеслись слова из радиограммы полковника Павла Ягунова. «Мы, защитники Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся».
1: Вторая оккупация длилась почти 2 года. За это время фашисты превратили Керчь в руины и уничтожили тех, кто выжил после первого прихода врага.
2: В ночь на 1 ноября 1943 года началась Керченская льтигенская операция по высадке десанта. Советским войскам удалось захватить и удержать плацдарм севернее Керчи. Начались жесточайшие обстрелы и бомбежки. На каждый квадратный метр высадившегося десанта легла тонна металла. За это место и назвали сурово – «Огненная земля».
1: Защитники страдали от нехватки боеприпасов, продовольствия и, хуже всего, воды. Но в нечеловеческих условиях десантники не только оборонялись, но и сами ходили в атаки. Всего на плацдарме держалось около 6 тысяч бойцов.
2: Высадка десанта в районе Льтигена отвлекла значительные силы противника и способствовала успеху 56-й армии, которая захватила важный плацдарм северо-восточнее Керчи. Этот подвиг стал началом освобождения Керченского пролива и всего Крымского полуострова.
1: В декабре стало ясно, удержать плацдарм в полной изоляции невозможно. Остатки десантников пошли на прорыв. В кромешной тьме, без единого выстрела, они внезапным ударом прорвали кольцо. Измотанные, обессиленные, бойцы ворвались на южные склоны горы Митридат, ключевой высоты на подступах к Керчи.
2: 11 апреля 1944 года город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На горе Митридат взвилось победное знамя. Вечером того же дня в 22 часа Москва салютовала доблестным воинам-освободителям Керчи 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
4: От Советского информбюро
5: войска отдельной Приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овладели городом и крепостью Керчь.
1: Картина, представшая перед бойцами, была ужасающей. Керчь была стерта с лица земли, превратившись в город-призрак, в котором практически не осталось жителей. За 700 дней оккупации захватчики уничтожили все промышленные предприятия и дома, сожгли мосты и корабли, вырубили и сожгли парки и сады, вывели из строя электростанцию, телеграф, взорвали железнодорожные пути.
2: Восстановление началось в день освобождения и стало поистине народным подвигом. Уже к зиме 1944 года заработали заводы, открылись пекарни и магазины, парикмахерские и бани, снова заработал трамвай.
1: Несмотря на колоссальные разрушения, начали возрождаться металлургический завод, железорудный комбинат и судостроительный завод. К концу 50-х годов Керчь во многом обрела свой современный облик.
2: Керчане свято чтут память о героических и трагических событиях войны. Город по праву называют музеем под открытым небом.
1: На горе Митридат, самой высокой точке Керчи, установлен главный символ города – обелиск славы. Он виден отовсюду. У подножия стеллы три пушки и вечный огонь, зажженный от легендарного Малахова кургана в Севастополе. На мраморных досках выбиты имена героев Советского Союза и воинов, павших в боях за Керчь.
2: К 40-летию обороны над аджимушкайскими каменоломнями был торжественно открыт мемориал. Сегодня каменоломни – это уникальный подземный музей, хранящий память о подвиге наших солдат.
1: В память о героях Эльтигенского десанта воздвигнут величественный мемориал в виде гигантского паруса. У подножия холма установлены стеллы с именами героев Советского Союза и названиями участвовавших в десанте частей.
2: 14 сентября 1973 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные защитниками Керчи и воинами армии и флота, городу были вручены орден Ленина с медалью «Золотая звезда» и присвоено почетное звание «Город-герой».
1: Подвигу защитников и жителей Керчи посвящено немало стихов и песен. Одно из самых известных стихотворений написал Сергей Островой. Ты когда-нибудь был в Керчи? Если не был, молчи, молчи. Я тебе расскажу про Керчь. Я тебе расскажу сейчас, как над городом бился смерч, закрывая полнеба враз. Как, подняв ледяной бурун, через тьму хоть плечом толкай, шел десант на Камыш-Бурун, шел десант на Аджимушкай. Пели пули в глухой ночи, можно в воду навечно лечь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керчь. Там такая была пора, что навечно к заре лицом поднялась Митридат-гора, вся исхлёстанная свинцом. Било время по ней в упор. Побелели края висков. В этот город с тех самых пор входит слава без пропусков. Город ей отдает ключи, держит солнце яркую речь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Обязательно съезди в Керчь.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренности с США по дизелю – это взаимовыгодная статья двустороннего сотрудничества. В ней нет прямой связи с позицией России по Украине. Решение о поставках дизеля отвечает интересам России, США и мировых энергорынков. Также Песков отметил, что Кремль ознакомился с заметкой The Washington Post о якобы подготовленном США и Европой мирном плане по Украине. Однако о самом плане Москве ничего не известно. Яндекс продолжает устранять последствия атак на дата-центры, а вопрос возможных компенсаций пользователям обсуждается. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Повреждения инфраструктуры привели к перебоям в работе сервисов, в том числе при заказе такси. При этом в компании заверили, что деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности, несмотря на технический сбой. А Яндекс.Клауд и сервис Яндекс.360 будут бесплатными до конца октября для всех действующих клиентов. Миноборнауки предложило ужесточить правила проведения вузовских олимпиад. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, для таких состязаний хотят установить единый стандарт по уровню контроля, сопоставимый с ЕГЭ и Всероссийской олимпиадой школьников. Еще одна инициатива касается льгот при поступлении. В министерстве предлагают зачислять без вступительных испытаний только победителей олимпиад, а не призеров. Ранее Миноборнауки уже сократило список олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. В ведомстве объясняют изменения тем, что большое число олимпиадников усилило конкуренцию для выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать в счет налоговой задолженности. Как пояснили в Федеральной налоговой службе, при недостатке средств взыскание налогов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штрафы и ухудшение кредитной истории. Доля россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, составляет 11,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, в стране продолжают развивать сеть центров здоровья, где оценивают основные факторы риска и дают рекомендации по питанию и физической активности. В Минздраве рассчитывают, что к 2030 году доля россиян, придерживающихся здорового образа жизни, вырастет примерно в 1,5 раза. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Остров.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Михаил Якименко, 53 года. Родился на Сахалине. В юности переехал в Белгород, откуда и ушел на фронт добровольцем. Комиссован по возрасту.
7: А какие у вас воспоминания о детстве?
9: У меня, наверное, самое прекрасное детство в мире было. Потому что Сахалин снабжался в то время советское очень хорошо. Тихоокеанский бассейн, все завозилось импортное. То есть в то время джинсы в любом магазине висели, там, к порядке вещей. Кроме того, вот папоротник там растет. И его экспортировали в Японию. До 45-го года юг Сахалина японский был. У них это считается деликатес. И вот в лесах, когда папоротник выкидывал стрелку, ну, листики еще не распускались, в кулачке такие были. Он 20 сантиметров стебелек был. И в лесах прям были приемные пункты. И можно было собирать туда, сдавать. 20 копеек килограмм, по-моему, стоил. Там велся журнал, талончики, все. Приносишь туда, там тебе...
7: На что и... тратили деньги?
9: На жвачку. Были жвачки, сигареты такие. И вот иду я раз по селу, парень такой крутой, сигареты в зубах. И вот один односельчанин, Дитро Махайрудинов, увидел, что я с сигаретой. И пока я ему объяснил, что это не сигарета, что это жвачка, он мне чуть ухо не оторвал.
7: Какие бдительные соседи.
9: Ну, тогда, да. Все дети были общие. На море за день по 15 раз. И чья мама нас поймала из нашей компании, та и умыла, и накормила. Все, потому что поймать нас было трудно.
7: Сколько детей было в вашей семье?
9: Двое. Брат младший. Да, ну, к сожалению, сейчас нет, погиб. Вот.
7: Как мама вас воспитывала?
9: Ну, довольно строгий человек, справедливый. Большое хозяйство было. Папа потомственный казак. По казачьим традициям все. То есть ремень присутствовал обязательно.
7: На пользу пошел?
9: Да, даже вообще без сомнений.
7: В 16 лет вы приехали в Белгород. И чем стали заниматься?
9: Поступил в профтехучилище 4-е. Как раз был первый набор операторов станков с ЧПУ. Мне это было очень интересно. Почему? Там в колхозе был токарь дядя Толя. И вот мне очень интересно было, когда он точил вот эта стружка металлическая. Она такая, ну, мне это чудом казалось просто. И раз, из куска железа получается какой-то там болтик или гаечка там, или еще какая-нибудь деталюшка. Мне так это нравилось. Ну вот я осознанно пошел, тем более был первый набор на оператора станков с ЧПУ. Вообще интересная тема. И даже в то время, помню, Энергомаш купил 3 станка отечественных ЧПУ, цех учебный. Еще их не было даже в таких рабочих цехах. Но если были там импортные какие-то, вот на ритме нас водили там на экскурсию. И меня это очень увлекло. И мастер у нас, Евгений Анатольевич, низкий ему поклон. Вот он, знаете, вот мы точим что-то, да? А у меня, вот я точил там, кусок латуни найду, там, патрон винтовочный, там, этот. И он не на Он увидел и говорит, а нужно было навесы для гаража точить. Ну, такой урок у нас был, да, там, точим навесы эти гаражные. Я думал, он будет ругаться, он увидел, он подходит. А где образец? И нету, я с головы помню. Он молодец. А вот можешь еще выточить. Я выточил. И вот он потом говорит, слушай, а если его разрезать, высверлить там, можно же стержень ставить, ручку, или там что-нибудь закручивающее, резьбу нарезать. Понимаете, вот как он учил нас. И вот это, и все. А программы мне вот писать, ну, тогда как программы были, там, резец, там, Т1 нажимаешь, там, этот. Я простые чертежи с головы их не расписывал. В общем, мне очень нравилось.
7: Не обрезали крылья?
9: Нет. У нас потом практика была уже перед армией на заводе «Новатор». И тоже в цех купили 2 станка. И вот у нас 10 человек было с моей группой на практике. И меня поставили, 18-летнего щенка, работать на ЧПУ. Вот там один дядя взрослый работал, а на другой поставили меня. И я был не в восторге, конечно, потому что на нем скучно было. Педаль нажал, экран закрылся, он работает. Педаль нажал, деталь поменял опять, ну все. На универсальном шевелишься, режешь. Ребята токаря, ну взрослые дяди тебе подскажут, там, смотри, а здесь вот такое приспособление там можно придумать. Глянь, там проволока, упор там. Сидишь, думаешь, как я сам не догадался. Интересно было, в общем.
7: Во сколько лет вы попали на специальную военную операцию?
9: Сколько мне было? 49. Когда началась специальная военная операция, и мы как бы начали оставлять города, Херсон, Изюм. Вот я почему-то решил, что без меня не справятся. И все, пришел в военкомат, написал рапорт. На следующий день уже уехал.
0: Вы говорили о своем решении?
9: Мы с супругой днем редко созваниваемся. А тут я вышел с военкомата, никто еще не знал. И она мне звонит. Вот у нее как она почувствовала. Ну, я соврать не смог. Она говорит, а что ты в городе машины там? Я говорю, так и так. Послезавтра выезжаю. Ну, и все. А мама, когда узнала, говорит, я знала, что ты пойдешь. И я, говорит, ждала. И она мне такое напутствие сказала, сынок, только в плен не сдавайся. Ну, и все. Вот ужасная ночь была. И военкомат потом, и Нижний Новгород.
0: Куда попали?
9: Пехота. Там он вообще автобат, но сопровождение колонн. Пехота, без нее куда? И задача была, вот идет колонна, я вторым номером с водителем, с автоматом должен был прикрывать. Ну так, и проехал, считай, всю линию фронта.
0: Вы своего рода ангел-хранитель с оружием в руках?
9: Я не знаю, наверное, это слишком громко. Там у каждого своя работа, у каждого опасная. И были определенные инструкции, как действовать. А водителям думать легче. Там же они ездили по асфальту, ездили под разбитыми мостами, по болотам, прям ужас. Ну и представляете, если вы застряли, вас вытаскивать никто не будет, колонны не будут ждать. Они могут там отъехать в безопасное место. Потом, если все вернуться, им нужно доставить топливо, боеприпасы на переднюю линию. Поэтому от водителя очень много зависело. Может, даже больше, чем от меня. Моя задача была смотреть по сторонам и в случае чего прикрыть.
0: Сколько вы находились на СВО?
9: Да сколько? Я недолго. Ну, контракт у меня был на полгода, а потом нам объявили, что нет, все, ребята, до конца СВО. И нас вывели 1 января 2024 года, потом на эшелон в Белоруссию, и там нас вызвали и сказали, пишите рапорта 50+, за плохое поведение уволили. Ну, я шучу, по возрасту.
0: Ранения были у вас?
9: Нет, контузии, ранений не было.
0: А вообще как контузию получили?
9: Да просто под кременной попали, под обстрел все. Там это в порядке вещей, это не считается. Контузия это просто взрывная волна.
0: Так говорят настоящие мужчины.
9: Да нет. Понимаете, ну мы же привыкли утром вставать, да, заниматься привычными делами. И там ты просто привыкаешь. И для тебя это привычные дела. Поздороваться утром с мышами, пойти там найти воды. С водой проблемы были. Там если где-то кто-то заварил чай, тебе обязательно угостят там. Да, тяжело, я ничего не говорю. Конечно, ну, привыкаешь, и все. И как бы это становится обыденным.
0: Когда вернулись домой, кому первому позвонили?
9: Я никому не позвонил. Нас с роты получалось 5 человек. Мы скинулись вместе, заказали такси с Белоруссии, приехали. До этого у меня уже с моей роты товарищ был здесь в отпуске. Я ему позвонил, и уже приехали мы поздно ночью. И я говорю, Лёха, я у тебя переночую. Никто не знает, что я приехал. Он переночует. Утром купил букет цветов и поехал к супруге на работу. В поликлинике мне работает. Ну, шутка, конечно, неудачная, потому что она чуть в обморок не упала. Вот тут она выходит из кабинета, и тут я с цветами в форме военной.
0: Сейчас чем вы занимаетесь в мирной жизни?
9: Ну, я вернулся на ту работу, откуда уходил. Руководство очень лояльно отнеслось к этому. И меня ждали. И даже я приехал, уже вернулся, когда руководитель мой, Иван Николаевич, так... Хватит отдыхать, давай, ты нужен здесь. Вот, и... Ну, а потом уже у меня как бы бизнес есть еще свой. Благодаря вот проекту «Время своих героев» я стал нежданно-негаданно бизнесменом. Поэтому вот и пока сейчас между работой и бизнесом вот так вот. В общем, свободного времени нет.
0: Какие планы на будущее у вас?
9: Ой, планы грандиозные. И, наверное, боюсь, жизни не хватит. Планов много, и, ну, я себя, знаете, как ретивого жеребца уздечкой сдерживать надо в поле. Вот так я себя сдерживаю, чтобы не распыляться. Вот одно довожу до конца, потом другое. Поэтому планов громадье, как говорится.
0: Скажите, ваша мама живет на Сахалине?
9: Нет, она живет здесь уже.
0: В Белгороде?
9: Да. Нет, квартира в строителе сейчас, у сестры тут.
0: А вы говорите ей о том, что вы ее любите?
9: А как же, я каждый вечер созваниваемся. Как она сказала, мне нужна воля. Человеку 85 лет. Я поеду к себе в строитель, потом я поеду к сестре. Я говорю, мам, ну только вот ты как бы пришла в себя. Вот давай, тебе чем здесь неволя? Двухэтажный дом, участок 15 соток земли. В земле пока поеди. Нет, это вот как-то собрала, как говорится, манатки и к сестре. Ну, на связи мы постоянно, каждый день.
0: Готовы ли вы позвонить ей прямо сейчас?
9: Да, без проблем.
0: Звоним.
4: Подождишь.
9: Алло, мамуль, привет.
4: Что такое?
9: Смотри, я на громкой связи, я на радио.
4: И что ты сейчас тут? Как на громкой связи?
9: Ну, и нас сейчас слышит вся страна, как мы с тобой общались.
4: Ты что?
9: Ну, ты...
4: С ума сойти.
9: Ну, я ты же моя мама. Да, ты же знаешь мое мнение, что как бы нас считают, вот ветеранов тут приглашают и на телевидение, на радио, но я считаю, что это даже наша заслуга тут меньше, чем ваша, когда вы ждете таких, как я. С вами это тяжелее всего.
4: Вспоминай, Каша.
9: Хорошо, я не буду вспоминать это все. Я тебя люблю очень сильно. Ты же знаешь об этом.
4: Спасибо.
9: Все, так давай, этот, не разводи сырость. Давай, дыши кислородом. И вечером, как всегда, на связь.
4: Хорошо.
9: Давай, целую тебя, любимая. Пока. Пока. Пока.
0: Когда мы записывали эту беседу, мама нашего героя была жива. К моменту выхода программы ее не стало. Мы выражаем искренние соболезнования Михаилу и его семье. Низкий поклон всем матерям.
7: Истории вернувшихся домой.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Губернатор провел рабочую встречу с руководством компании «Металлоинвест» в Москве. Обсудили текущую работу Лебединского ГУКа и ОМК имени Угарова. Как сохранить стабильное производство и обеспечить безопасность на предприятиях в нашем регионе. Также говорили о ключевых вопросах и планах по дальнейшему сотрудничеству. Особое внимание проектам социально-экономического партнерства правительства области с «Металлоинвестом». Компания не отказывается от социальных обязательств даже в сложных экономических условиях, подчеркнул Александр Шуваев. В Белгороде за последнюю неделю повреждены еще 217 жилых объектов. Это 56 частных домов и 161 квартира. Почти половина последствий атаки 3 октября, рассказал Валентин Демидов. Запланировали встречи с жителями пострадавших домов, чтобы разъяснить этапы и новый порядок восстановительных работ за счет федеральных средств, написал глава администрации города. За неделю рабочие заменили окна и балконные рамы на 67 объектах. Сейчас восстанавливают 2841 объект, 446 домов и 2395 квартир. Также на этой неделе проверят пункты обогрева. Белгородский онколог Александр Нетребенко получил международную премию «Молодой онколог года». Он снижает токсичность химиотерапии, спасает жизни и умеет так поговорить с пациентом, что страх отступает, рассказали о нем коллеги. Продолжается капремонт детского отделения Карачанской центральной районной больницы. На объекте завершена замена кровли, ведется устройство оконных блоков и фасада здания. В помещениях первого этажа практически выполнен демонтаж, на втором этаже продолжаются отделочные и монтажные работы. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Общая площадь здания более 2700 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 127 посещений в смену. Ремонт проводят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В рамках проекта «Наши реки» в селе Богатое Ивнянского округа продолжается расчистка русла реки Пена. Главная цель работы – оздоровление реки, предотвращение заиления и улучшение рекреационных условий. Благодаря расчистке остановится заболачивание и будут созданы условия для самоочищения реки. Напомним, отбор водных объектов для включения в программу «Наши реки» проходит при участии жителей через публичное слушание и голосование. Проект «Наши реки» направлен на улучшение состояния малых водоемов, повышение качества жизни жителей и сохранение природного наследия региона. Он уносит вклад в достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Меня зовут Токарь Богдан. Елена Шерстюк. Вновь защебечут детские сады. Вновь защебечут детские сады. И распахнутся двери школ, детей встречая. Затихнет эхо взрывов в небесах. Не будут ребежать стаканы с чаем. У Белгородчины особая судьба. Она сейчас граничит с целым миром. Та самая засечная черта, что делит наш покой с кровавым пиром. Пока за той чертой идут бои, здесь тоже бой невидимый ведется. Со страхами, с прилетами, с собой. Кто уезжает, а кто-то остается. Родная Белгородчина моя, я всем святым молюсь, чтобы тебя хранили. Ведь здесь святая Родина моя, и мои предки в землях этих жили. Я твердо знаю, Белгород силен, он под покровом Божьим остается. И пусть грохочет наше ПВО, ведь это сердце Белгорода бьется. И нет на свете города смелей, и нету в мире города красивей, чем приграничный этот командир, который охраняет всю Россию. И боль страны сейчас в себе несут всей области, деревни и поселки. Там, где войну совсем не ждут, но всюду раны от ее осколков.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: мало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. Звукотечество, что громок и понятен.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят.

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио З.
2: Командовать парадом будем мы.

0: кромешный зень. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Гордимся.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио З.
4: Метеор, метеор, буря
5: 32 на 5. Затих блиндаж, забылись все печали.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Ты моей никогда не будешь.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуться.

рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
3: Матушка Россия, на свете

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Девочки смеются.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

якорек, без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминай, морячок.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Отложу сегодня все дела.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

небеса, так нежданно зимой разразилась.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: на 10 девчонок 9 ребят. Ой. Ай-яй-яй.
1: Радио Z. Работаем за правое дело. Сердце.